Я знаю, что в моем так много slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляют нас строить этажи, чтоб казаться boss. Но за стенами все так же просят отчаяние в глазах, скрип

0: Дэн.
1: Только
0: Дэн, Дэн, Дэн.
1: Вокруг тут.
0: Come.
1: Сегодня мне нужен
0: Дэн.
1: Сегодня мне нужен
0: Дэн, Дэн, Дэн.
1: Только
0: Дэн, Дэн, Дэн.
1: Я даже не знаю как.
2: Suck dick.
0: Full master.
1: Хватит.
0: Fucking coming.
1: Меня
0: turns me on.
1: Ты срываешь с меня.
0: Bon, bitch.
1: К черту его.
0: Fingers. Anal.
1: Как электрошок. Я даже не знаю как.
0: Suck dick. Full master.
1: Хватит.
0: Fucking coming.
1: Меня
0: turns me on.
1: Ты срываешь с меня.
0: Bon, bitch.
1: К черту его.

0: Надо my ass fucking coming.
1: Пропадая вдали, заплетаются
0: bondage. Celebrate and suck dick.
1: Оставляя
0: deep fisting.

0: Да, не верю.
1: Может быть, повезло, горы битого...
0: Бандыч.
1: Бесит
0: мой... Бекакс.

0: Bondage.
1: Fuck you!
2: Чтобы запомнилась.
0: Finger in anal.
2: Глаза закрыты.
0: Swallow my semen.
2: Ночью открытие.
0: Mm-hmm.
2: Темная.
0: Ass.
2: Строит.
0: Bondage.

0: you swallow semen по дороге.
1: You're fucking coming.
0: Кверху ноги. Поберегитесь, не дотрог. Ноги. Бежит
2: fucking slag.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает. И регулирует дыхание. Я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Вы думаете, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- охота, что если ты не охота.

0: Обругаем.
1: Эй, ну.
0: Сокращаем.
2: Эй,
0: ну, и, конечно, восхищаем.
2: Коллег.
1: О, мастер.
0: И друзей.

0: Hey yeah,
1: Обру Гейм.
2: Эй, ну.
0: Сокращай. Hey yeah,
1: ну и конечно восхищай.
0: Hey yeah,
2: коллег. Full master.
0: И друзей.
2: Horn.

0: Tag.
1: И в Dungeon.
0: Бой.
2: По памяти. Пойдет развращать. И вместе с Агошей с той девочкой что-то давно.
0: Subject.
2: С той девочкой ушла, с той девочкой пришла.

0: Этапом из
1: всех
0: немерено лежит на тяжкий
2: Владимирский next door Семен.
0: Когда
1: this thing
2: ass
0: разменена, но не очко.
1: A $300.
0: Там под окном
2: закат. Latex glove.
0: Тонка. И все, что недолго. Моя.
1: Ass.
0: Здесь, хоть здесь, как мне твоя
2: bondage
0: нужна. Уладимирский
2: next door Семен.
0: Этапом из
1: немерено
0: лежит на шоу тяжкий
2: ком. Next door Семен.
0: Хотя я
1: this thing ass
0: но не очко
1: really
2: $300.

0: На пачке лаве меняют черный
1: семен.
0: Везде сложно. Те, кто выжил на это, за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас. Половину
2: Billy Harrington.
0: Папа
2: Dungeon.

0: Sven, Dungeon Master.
1: My name is Sven.
2: Oh yeah. My name is Sven, Dungeon Master. My name is Sven. Oh yeah.
1: My name is Sven, Dungeon Master. My name is Sven.
2: Oh yeah. My name is Sven, Dungeon Master. My name is Sven. Oh yeah.
3: Раньше
4: Fisting.
3: Аж лопалась рубашка, что
4: fucking slaves
3: предпочитают мне папашку.
4: Как?
3: Он им дарит
4: latex
3: всякие
4: some dick
3: и суши. Жую
4: for dungeon
3: сушки, покуда эти
4: слэйвки
3: сидят
4: Fisting.
5: Ass
3: в дорогих
4: for dungeon
3: выходной хотел
4: do anal.
3: Не разрешила
4: for master.
3: Ей не нужен, ей нужен мужчина. Нашла себе
5: the spanking
4: in my ass.

0: разжевала
1: my cock.
0: Лениво будто
1: finger it.
0: Эвкалипта. Я вкалывал как
1: dungeon master. Master.
0: И вуаля. Рядом
1: awesome.
0: Шикарный я.
2: Nice, yes.

0: Tom.
1: Боже, храни
2: Семен.
1: Меня.
0: Horny.
1: Ты что, рядом? Жадный язык не вкушал, а ты куришь.
0: Let's dick.
1: Для них ты.
0: Anal.
1: Заплаканный, жалкий.
0: Slave.
1: Ты молец.
0: Full dungeon.
1: Бас и грешил.
0: Bath master.
2: Semen.
0: Semen. Fisting.
2: Fuck!

0: Spanky.
1: Тут крепко держит your arms. А местный Please? Не любит играть и не умеет лепить снежную спектаками будет шопа. Уехал
2: бой next door
1: туда, где гэмор джобы. Синий, как медный купорус, куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке качаюсь, петляя путями.
2: Бандич.
1: Руку новогоднюю, но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодный и так уснуть. И снежная будочка неуклюже падает на меня, но утречка обнаружит. За ночь заваленная сукропами.
2: Fucking calm.
1: Я на мое дело сотрудница.
2: Гей-вебсайт.
1: И я кричу.

0: Мой людской молвой мечтать.
1: Now there's an answer to my
0: Бой за права, не права, бой за право провести этот

0: ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще сейчас просто едем ближе к тоже пиздец учился, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up and it's a long process.
2: Понял. Именно.

0: открывает
1: Next door.
0: Я буду вспоминать, как горели И от любви Может, рядом с тобой
1: Boy.
0: Нам было Что-то там Меня так Нежная Нежная Мою
1: Ain't no.
0: Возьми, чтобы вместе
1: Don't

0: Семен.
1: Bad cock.
2: Пронесет, а потом по ней пройдет
3: Pablo.
2: Снова чистый.
0: My car. Dick.
3: Dark onion.
0: Finger stick.
2: Снова чистый.
3: My ass.
0: Dick.
3: Dark onion.
0: Finger stick.

0: Скейт-парти.
1: День проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: скейт-парти.
1: Опять целый день пенсионеров развлекаются. Спорят, что теперь играет.

0: It's a long process.
1: Что романтичного
0: в тесте
1: можете мне не объяснять, и ваше мне было скучно.
0: Gay party.
1: Нет, не крути, вас не понять, вы.
0: It's a long process.
1: Отлично, тоже мне, да что романтичного
0: в тесте
1: можете мне не объяснять, и ваше мне было скучно.
0: Gay party.
1: Нет, не крути, вас не понять, вы.
2: Fucking D.
3: Fucking stay.

0: party.
1: Его так кричит громко, так много раз.
0: Real man.
1: Но это дует только ломка, где ящик огней. И моя рука японка, давно тебя, парень, не было.
2: Spanking.
1: Сука, я
2: спрятал
1: в глаза, я
2: дырю.
1: Сука, она заткнулась навсегда.
2: Сука,
1: крючок в руки.
2: Лейка,
1: цел. Вытели, еще скука.
2: А,
1: типа, брутально.

0: coming.
1: Твои лучшие друзья с утра.
2: Do anal.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Сегодня
2: fisting
1: для
0: всех.
2: Oh yeah.
1: В руках твои
2: семена
1: на фольге обнимет
2: нас.
1: Но трудно держать в себе вокруг
0: the lash of the spanking.

0: как нелады. Говорят, не если
1: boy next door, you ain't no fucking deal.
0: Да пока на пороге.
1: Boy,
0: только черному.
1: Master finger stick.

0: Данжин.
1: Правда слишком глубокая. Забывать.
2: Билли Харрингтон.
1: Пора нам пропадать.
0: Данжин.
1: Когда-то самый дорогой.
3: Папин Слейс.
1: Правда слишком глубокая.
0: Эй, но.
1: Забывать.
2: Билли Харрингтон.
1: Пора.

0: Dungeon.
1: Навек, когда-то самый дорогой.
0: Fucking slaves.
1: Правда слишком глубокая.
0: Anal.
1: Забывай.
2: Billy Harrington.
0: I'll show you who's boss in this gym.

0: mai așa.
1: Cuslă ochi. Я готов расцеловать.
0: Да не надо.
1: За то, что свел нас с тобой. У тебя далеко и семья, и меня скоро ждут сыновья. Так что в этой бесшабашной любви между нами получилось.

останемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой, только изредка всплакнут две.

0: Расцветный
1: Boy next door.
2: Anal turns me on.
0: Ass.
3: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
0: Бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
4: Хороший.
1: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
4: Бедненький.
1: Gay boy.
0: Как приятно.
3: Fucking slay. Fisting your ass.
1: Gay boy.
0: Шоколадное.
1: Gay semen.
0: Эффективное лечение.
2: Swallow my cum.
1: Gay boy.
2: Ass.
0: Хороший.
1: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
0: Бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
4: Хороший.
1: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
4: Gay boy.

0: Latex.
1: Пёр.
2: А, так, пацаны.
3: As we can.
2: Такая только у меня и у
3: Александра.
4: Мы готовы, дети!
3: Yes.

домой. Твою душу вижу в свете огней. Я танцую с ней. Детка, ангелка, сам я один свой. Будто дернул кто, садит умер мой. Моя камера поймала секс кадр, не застыла ты. Будто гей парень. Come on, yeah.

0: это мой щит. Твою дуру вижу в свете огней.
1: Без тумана
0: и я танцую с ней. Детка, отдыхаю, я не свой. Будто дернул кто, сзади дует мой.

0: Себе шлепнула папа. Эй, но шлепнула папа. Эй, но на твой бойчик больше не твой бойчик. Так плотно на мне, словно скоро. Бойчики так много, можно выдать.
1: Именно
0: талии
1: моей формы,
0: как у
1: мастера.

0: когда я тупник не скажу. Я бой, но я совсем один, когда открыл бой. Бой, домой стоял хозяин, Азия. Он любит меня, он сказал, теперь ты твердым будто бой.
1: Помету от пол, как попу. Я им помогал, как пол.
2: Fisting.

0: Rip the skin.
1: Ass.
2: Согласись, если бы я раньше
1: для
2: нас двоих все не
1: ass.
2: Совсем никто бы не

0: latex gloves.
1: Не черные, а
0: gay website.
1: Не белые.
0: Boy next door.
1: Не правые, а
0: ass.
1: Не левые. Не длинные, а
0: two bad cocks.
1: Не длинные. Наоборот.
0: Horseness.
1: Не темные, не кроткое, если длинно шеи.
0: Anal.
1: Не короткое.
0: Dick.
1: А если лысое, то не белобрысое. Наоборот.
0: Ass. Where?
1: Никакой возможности, никакой возможности, никакой возможности.
0: Man.

0: Ну вот смотри. Она 10 из 10, но она маленький. 15. Master. Dungeon. Master.
1: Boy next door. Master. Dungeon Master. Website.

0: сон.
1: Turns me on.
0: Мы под одним дождем из бесконечных.
1: Come to anal.
0: Колесо.
1: Turns me on.
0: Мы под

Дикс. От Прада шучу, их нет. С кем ты и где? Да меня мне пофигу. Люби меня этой ночью. Люби меня очень-очень. Я живу.

Слышал я одну легенду о двух братьях-пидорасах. Вроде были, а вроде нет, блядь. Может, братья любят сас.

0: медленно
1: the semen.
0: Уплывают в
2: ass.
0: Встречи с ним ты уже не жди. И хотя нам
3: Slice.
0: Немного жаль,
1: Ben, that cock.
0: Конечно,
4: fucking deep.
0: Скатертью.
1: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо
4: in my ass.
0: Каждому
4: master
0: в лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: cock.
0: Катится.
1: Loop. Gay sex.
0: Может мы
4: do anal
1: fist.
0: Кого-то зря.
4: Master
1: Ben.
0: Закроет это
1: dick.
0: К новым
4: deep dark fantasy.
0: Спешим, друзья.
4: Stick finger anal.
0: Машинист. Скатертью, скатертью.
1: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо
4: in my ass.
0: Каждому
4: master
0: в лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: cock.
0: Катится.
1: Loop.
0: Голубой
1: gay sex.
0: Голубой
1: bad cock.
0: Бежит, качается.
4: Dungeon master
0: набирает
3: nice.
0: Ну зачем же это come. Кончается? Пусть
4: будет
0: целый год. Скатертью, скатертью.
1: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо
4: in my ass.
0: Каждому
4: master
0: в лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: cock.
0: Катится.
1: Loop gay sex.
4: Master
0: в лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: cock.
0: Катится.
1: Loop gay sex.

0: meat leatherhead.
1: Начал во злобе.
2: Some dick.
1: Ты отличался.
3: Penetration.
4: Billy Harrington.
1: Не сочти за.
2: Swallow. Dick.
3: My ass.
1: Дрожит.
4: От. Spanking.
1: Такой. Вот так он.
3: Fisting.
4: Ass. Наш. Billy Harrington.
1: И никуда не убежит. Никакой. А как он.
2: Swallow.
3: Calm.
4: Наш. Billy Harrington.
1: И.
2: Fucking. Dungeon.

0: Он когда
1: do anal fucking deep.
0: Когда затронут мирный
1: sex.
0: И бьется против
1: penetration.
2: Billy Harrington.
0: И против
2: Billy Harrington.
1: Penetration.
0: Кто победит, идет
1: 300
0: век.
1: Fisting anal.
0: Человек. Но все спокойны, если мирный
2: Billy Harrington
0: контролирует
1: coming my ass
0: горит
2: от spanking
0: такой вот так он
1: fisting
2: ass Billy Harrington
0: и никуда не улетит никакой а как он
1: swallow
0: come
2: Billy Harrington
1: и fucking dungeon.

0: Здравствуйте.
1: Снова я. Ну что, я так поняла, этот кто-то тебе тебя дозвонился. Сочувствую. Чего я звоню? Да, сегодня очередная
2: проблема
1: по поводу переизбрания нашего горячо любимого.
0: Да, да.
1: Я твое отношение к этому знаю, но сходить стоит.
3: Fans. Got you.

0: man. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies.
1: Well.
0: Their deep, dark fantasies. Who's gonna be a movie star?
2: Yeah. Yeah,
0: this thing
3: ain't no
2: Bahut Trus,
0: Dungeon Master,
2: на юг нарисуй
0: Door,
2: но в миг его сад тру за одной хатну, что-то тянет
3: Dick,
2: написать Billy, 5 утра не, ну а вдруг, как же где там чишно
0: Dungeon,
2: он бер считает
0: Bucks.

0: Раньше вы были мои любимые
1: performance artists.
0: Но сейчас вы оба скатились. Своим
1: fisting.
0: Вы опозорили всю
1: gay party.
2: Не уходи.
1: Pull up for master.
2: Мы заслужили все
1: the spanking.

0: Говорите, что хотите. Для меня вы умерли.
1: Shit, I'm sorry. Sorry for what?

0: твоя.
1: Spanking.
2: Flash.
0: Кто меня поймет? Твои.
3: Semen cock.
0: Я не твое тело, твои движения в
1: Palm Beach Bella. You're in my house.

0: fat cock.
1: За тобой как за...
2: Слышь?
1: Я кусаю...
0: Finger.
1: Небо и тебя...
0: Fucking coming.
1: Тут на высоте...
0: Boy next door.
1: Даже больше еще... И себя, и себя...
0: Loop it up.

0: Этот новый дик.
1: Мир среди шума и суеты. Мимо
2: по домов,
1: по мостовым,
2: по мостовым.
1: Братка, остынь, набери немного воздуха.
2: Тихо среди шума и суеты.
1: Мимо домов,
2: по мостовым,
1: по мостовым.
2: Billy Harry.
1: Братка, остынь, набери немного воздуха.

0: some dick.
1: У нас в руках безгрозный
0: boy next door.
1: Разбили фургона проклятых
0: фокус.
1: Мы к вам заехали.
0: Suck dick.

0: MC Leatherman
1: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: Vision.
1: Ученые Бузулукского кабачкового университета скрестили
2: волых Jabronis.
1: И кролика. Теперь они не только
2: play with Judge Cox,
1: но и наказывай.

0: as we can.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце. Гуляю с ней ночью в три, мне память снова. Я знаю поздно, что никогда не поздно, врут. Все понимаю, ты поспи, я утром.
2: Suck some dick.
3: Звоню ночами через ass, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая.
4: Zar for what?
3: Наш разговор похож на
2: sex.
3: Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.
2: Semen

0: чутиканы, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my mouth.

0: лети высоко.
1: Мистер Эквард,
0: расправь широко свои.
1: Hey, no.
0: У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем Dungeon. Другая идиллия. Новые,
1: What?
0: Новые лица. Еще одна
1: Party.
0: В поисках
1: Interesting.
0: Просто картинки. Инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. Снова мы будем
1: Stick fingering.
0: С

0: Thank you.
1: Do you like what you see?
2: 最后祝你
3: So long.
2: 再见。
4: Если б я был
5: gay,
4: я б имел трех и тройной
5: fucking cunt,
4: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
5: секс
4: и забот, ах, спасибо,
5: macabre,
4: неплохо, очень
5: stick finger in ass,
4: но очень плохо
5: fucking

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
2: Fisting boy.
1: Ой, штопает.
2: My ass.
3: Hot loads.
1: Красота, что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
2: Rip fucking.
1: Как быть нам?
0: Okay.
1: Нам ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
2: My boy.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Okay.
1: Был бы...
0: Next door. Boy.
1: Неплохо очень.
2: Fisting my ass.
1: Гораздо лучше с любой стороны.

0: $300.
1: Deep in the
2: fucking deep.
3: Слишком много слов, если ты был моей.
0: Dungeon.
3: Ты листал.
0: Cock.
4: Fisting.
1: Dick.
4: Fisting.
3: Fisting. Каждый день как понедельник прыгну в серый.
1: Anal.
3: Каждый день как понедельник
0: loop.
3: Даже не пытайся меня остановить, залетаю в твою
1: ass.
3: Это баста на
1: бит.
3: Забрал твой день, она классно сидит, так идет по моей пике, прекрасен на вид. Смотри, каждый день как будто
1: dick.
3: Со мной рядом моя
0: Flav.
4: Fisting.
0: Ass.

0: Ярко-кислые Бэткокс Бандидж Адидас Два Бруи Остановка Орни Розовая Папмане Данжен Серый бой Next door В твоем Эйно Едете домой Baggage. Потеряли бег Твои кроссы в небесах Твой Фолмастер Созвонит Утро люди звон в глазах Лестница пролет ключи Поворот по часовой Сходу Мастер Не молчи
1: Мастер Эйно Данжен
2: Систинг
3: Симен
1: Master.
3: Wee-wee.
1: Master. Anal.
3: Maya.
1: Dungeon.
3: Fisting.
2: Semen.
1: Master.

0: Ass.
1: Пришла во дворы. Теплый
0: семен.
1: Где-то ты далеко.
0: Садик.
1: Мы друг другу не шлем. Не... Зачем? Было сказано, нет больше проблем. Даже
2: чем?
1: Мне незачем знать. Ну, а мои давно пора порвать. Темным облаком лежит во дворе.
0: Some

0: Я прошу вас. Коль...
1: Suck dick.
0: Нет. Делайте это...
1: Good.
0: Ничего.
1: Swallow my cum.
0: Соблюдайте этикет.

0: It gets bigger when I pull on it.
1: Hmm.
0: Sometimes I pull on it so hard, I rip the skin.
2: Ask, we can.
3: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце.
4: Come.
3: Гуляю с ним ночью в три, мне память снова. Я знаю поздно, что никогда не поздно, врут. Все понимаю, ты поспи, я утром.
5: Suck some dick.
6: Звоню ночами через ass, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая.
0: Sorry for what?
6: Наш разговор похож на
5: sex.
6: Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.
5: Семя.

выпал семен. Это время, что выбыл через кухни бетонных поезд. Глуп, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Лица моргнутое небо снесет их, как семен. Курица капает, так вот и взаправду. Мы же только...

0: Nice.
1: Маленькая.
0: Nice.
1: Кто мне?
2: Stick finger.
1: Кто подскажет, где?
2: Swallow.
1: Где?
2: My calm.
1: Маленькая.
0: Nice.
1: Маленькая.
0: Nice.

0: Прибавь мне
1: 300.
0: Я не прикасаем. Я не люблю этих. Ведь мы не
1: do anal.
0: И я своим называю
1: Dungeon fucking.
0: Он не знаешь мое имя. Ни на что не намекаю, но со мной я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнер скинь. Я зову его прям сейчас. Я в другом
2: смене.
0: Я не знаю, в чем твоя
1: spanking.
0: Ведь нету в
2: семье.
0: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
1: Dark bogies. Fuck it.

0: ты же знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny
0: из всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
2: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет, да и...
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Bad cocks.
1: Но я все толкаю.
0: Fist.
1: Коли слово мне дадут, то я скажу.
0: Ass we can.
1: Fuck.
0: Stick finger in my ass. Уже
1: spanking. Не будет я ни себе ни
0: себе.
1: Нравится не ебет, если нет под солнцем места, то землю накроет.
0: Come.
1: Никому не дам, не дам.
0: Suck some dick.
1: Ну, я никому не дам.
0: Dungeon.
1: Наполеон останешь.
0: Cock.
1: Будто как окаменевты. Когда
0: really?
1: Порошит планету капельками.
0: Hot
1: собирайте.
0: Semen.
1: Sex.
0: Brothers. Gay. Ass.
1: Другие порочены.
0: Любовь
1: остальных по одиночеству, но одна.
0: My ass.
1: Два, три. Надежда — это вероятность кубика. И заебавший нас давно детерминизм говорит, что
0: fantasy.
1: Рассматривают в кубе.
0: Cox.
1: Или как в копне. Копнем.
0: Semen.
1: Или копне травы, дымящие в одну и ту же точку. И в той точке
0: ass.
1: До землю она.
0: Fisting.
1: До последнего.
0: Anal.
1: И бабы.
0: Semen. My cum. Sex. Fisting. Anal. Fisting. Anal. Fisting. Anal. Sex. Fisting. Anal. Semen. My cum.

0: sex.
1: Fisting.
0: Anal. Sex.
2: Там будут сладкими обещаны.
3: Ass.
0: Movie star.
2: Зубы, мне смеется, как во рту, но им все выпадают зубы.

растерялся, взял его за бокал. Кубок мира. Что осталось, ирония. Боев нет, зато остались. Чка горела, не потушил. Теперь мы такая.

0: fat cock.
1: Gay website. Dark
0: fat cock.
2: Идёт бесшумный
3: ком.
2: Бегущая.
1: Dark
0: fat cock.
1: Stick finger in ass.

0: coming.
1: Rip the skin.
2: Ass.
3: Только согласись, если бы я раньше
2: Lube it up.
3: Для нас двоих
2: ass.
3: Совсем не

0: возможно.
1: Lube it up. Ass.
0: Маю. Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: не выпавший
1: секс.
0: Без тюремных
1: бэкокс.
0: Под аккорды
1: my calm.
0: Счастливый
1: coming.
0: И счастливый
1: coming.
0: И, конечно, тебя.
2: Я pull up our pants.
0: И в морозе, и зной я тебе говорил. Ты земной, что ты очень нежна.

0: Well, let's just give it a go.
1: Представляет песенки для...
2: Fucking slaves.

0: подпишись на канал «Песенки для
1: детей»
0: и пой вместе со мной песенки из любимых мультиков. Выбирай! А чтобы подписаться, нажми на...

0: нежно.
1: Stick your finger in my ass.
0: Маленькой покажусь тебе.
1: Oh, yes.
0: Повтори, какое я ничтожество. Не нравлюсь, как я не похожа на что-то идеальное.
1: Horny.
0: Симпатичное, лучше залипать на
2: Billy Harrington.
0: Столичных делаешь мне
1: Fifty.
0: Пусть и не физически будем
1: Swallow,
0: так и не ставши близкими. Хватит это нести праздничную, но и утешаешь.
1: Where are you fucking coming?
0: Сразу на
1: next door.
3: Семена.

0: Ass.
1: Неуклюже.
0: Dungeon Master.
1: По лужам. А
0: my God.
1: По
0: Dungeon.
1: Рекой. И неясно в этот день непогожий, почему
0: I'm so horny.
1: Такой. Ах, я
0: do a no.
1: На
0: gay party.
1: На виду, к сожалению, день.
0: Do a no.
1: Только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на виду, к сожалению, день только раз в году, к сожалению, день,
0: do a no,
1: только раз в году.

0: все есть, и честь, и даже крики. Персональный пакет мне выделил.
1: Гей-бой.
0: А что имею?
1: Да, да.

0: assisting Mr. Ackworth.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу
0: лезть.
1: Но даю на ассист, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог,
0: really?
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Assisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: Dungeon Master.
1: Ноль.
0: Finger stick
1: или так, или для
0: Latex Club.
1: Все переплетено. Моток.
0: Fucking cock.
1: Комок и несицовый.
0: Long cock.
1: Перекати.
0: Anal Master.
2: Boy next door.
1: Все переплетено, но не предопределено. Это картина для кто
0: Fisting.
1: Давно противится.
2: Okay.
1: Ведь у всего
0: Dungeon Master.
1: Все переплетено,
0: суждено.
2: Suck some cock.
1: Шикартина.

0: 300 баксов.
1: Сдерживаю, только никак мой.
0: Данжин
1: устает, чинить за
0: данжин нахер.
1: Власть в разрезе. Причинно-следственные связи, там все переплетено. Везде перекон, бездействие. При содействии убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не
0: наш,
1: данжин не спасет и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door, sex, dick.
1: Чиновника
2: Семен.
1: Наоборот, но каждый в своем одинок рабовладелец.
0: Гей бой,
2: город Семен.
1: Знай,

0: Сисей.
1: Террор, церковь,
0: Лондон.
1: Казино, картели,
0: Донат,
1: темно, где в всей этой системе
0: не
1: жили денег за
0: Сисей.
1: Концерны делают патент на
0: Latex Love.
1: Здесь не понимая
0: Horny.
1: Категории.

0: 300 bucks.
1: Выше держу
0: дик. Master.
1: Бегах люто хочется.
0: Уи-уи.
1: На краю осознанные сны.
0: Gay
1: sex. Дежавю тут.
0: Master.
1: И даже народ все так же прыг-скок.
0: Later club.
1: Монтаж и
0: фист.
1: Стоп. А дальше.
0: Dungeons.

Легион, все переплетено. Бойня дуа. Стрелец или близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас война.

0: Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть. Используя эвакуационные выходы.
1: Да мне похуй, я хочу другого. Потому что, блядь, я ненавижу.
2: Suck some dick.
3: Be

0: sex. Nie mam duchu, nie.
1: Альбом сборник и картинки в третьей. Неприятного прослушивания.

0: да.
1: Сложная ситуация, все позакрывали нахуй, вообще пицца. Я просто едем ближе к тоже пиздец утился, поэтому хуй знает.
2: And just lube it up, and it's a long process.

0: penetration penis.
1: Легко.
0: Master.
1: Карты пицца, только голд.
0: Oh, swallow.
2: Семен.
1: Целиком. Всех там.
0: Make me piss.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал
3: okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: И будет
2: this thing ass.
0: Ну

0: sucked some dick.
1: Он заводит вечеринку.
2: Fucking slay.
1: Он заведет, и он знает, как...
0: Do anal.
1: И знает, что к чему.
0: Он... Next door.
3: Вместе с вами мы поможем ему.
1: Ну где же...
0: Fingers.
1: Ну где же ваши...
0: Fingers.
1: Давай...
0: Stick your fingers.
1: И будем...
0: Fisting.
4: Ass.
1: Ну где же...
0: Fingers.

0: suck some dick.
1: Gay bang.
2: Купля очень красиво. А шарк стал до хуя.
1: Oh, matter and anal.
3: The semen.
4: Fisting.
5: The spanking.
6: Suction.
1: Gay party.
2: Тут все есть, что тебе надо.
7: Welcome to the club,
1: man. Oh yeah,
8: I'm fucking coming.
9: Thank you, sir.
5: Pull up on my pants.

Сам ноль, МС is always ready to take some noise. Dirty shit. Граждан звуковой стеной, непробиваемой, хоть и невидимой. Музыка всегда со мной. МС is always ready to make some noise. Dirty shit. Граждан звуковой стеной, непробиваемой.

0: делаю.
1: Suck. So horny.
0: Suck. Этот новый
1: дик.
0: Все стены среди шума и суеты. Мимо
1: лекторов.
0: По домов. По мостовым.
1: По мостовым.
0: Bend our call. Братка, остынь, набери немного воздуха.
1: Make me come.
0: Все стены тихо среди шума и суеты. Мимо
1: лекторов.
0: Мимо домов. По мостовым.
1: По мостовым.
2: Billy Harry.
0: Братка, остынь, набери немного воздуха.

0: Отчего так в России?
1: I swallow my cup.
0: Отчего все понимаю? У дорог, прислонившись по ветру, стоят.
2: И the semen.
0: Так печально.
1: I swallow.
0: Я пойду.
1: This thing, you know, $300.
0: Я рад.

0: спальни летят под рубахою,
1: пенис
0: лаская. А она
1: finger.
0: Опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я
1: гей.
0: Не печалься, не стоит.
1: И
0: махнет на прощание рукой. И за мною
1: next door
0: закроет. Отчего так в России
1: swallow my cup.
0: Отчего хорошо так пальцы ветром по
1: в
0: раз пролетят, а последнее
1: эх.
0: Она
1: finger.
0: Опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: Она
1: finger.
0: Опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал. Он как я оторвался
1: dungeon.

0: и тогда на
1: гей вебсайт
0: вдруг запляшут облака и
2: full master
0: напиликает на
1: дикс
0: с голубого
2: latex club
0: начинается
2: my cock
0: suction начинается
3: the spanking
0: с голубого

0: Assisting master.
1: Добрый.
0: Man, do anal. Boy next door.
1: И захлопает зеленые ладоши. И когда на
0: гей вебсайт
1: вдруг запляшут облака, и
0: full master
1: запиликает на
0: дикс
1: с голубой
0: latex glove.
1: Начинается
0: my cum.
1: Начинается
2: the spanking
1: с голубого.

0: можно сдохнуть от тоски. У твоих
1: рук
0: затвердели соски, потому что я рву на куски. Что бы ни случилось,
2: boy next door.
0: Нет, парень, тебе нельзя.
3: Я прошу прощения, а это Мургей?
4: Да-да, говори.
3: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
4: Assisting. Сколько?
3: Ну, 300 рублей найду.
4: Ты чё, ебанулся?

0: Фистинг в облака.
1: Dungeon Master.
0: Сапога. Пропади моя.
2: Next door.
0: Вот он я.
2: That turns me on.

Она красивая, стройная. Всегда была лучшей главой для своих. Она so wild. Но фингер. Будут сомнения. Она всегда. Но скоро скажет. Let's do it.

останется, пока живет. Я буду носить на как прибью всех, прах прибью всех. Нам просто чуждо слово. Свою невинную не дам в обиду, слуги. Вы не закона, для вида.

0: кабаком.
1: It's so fucking deep.
0: Я к тебе тянусь, но боюсь.
1: Do anal.
0: Ты опять стоишь в круге.
1: Fucking slave.
0: Сложно.
1: Fucking coming.
0: Сломанный.
1: Finger in my ass.
0: Раскаленный.
1: Dick.
0: Не остудит.
1: Semen.
0: Отпущу.
1: Anal.
0: Навсегда уйдешь, но... Но пока ты...
1: Fucking slave. Get your ass back here.

0: fisting.
1: Заменит все.
0: Anal sex.
2: It's hot load.
3: Rip the skin.
0: Gay website.
1: Это новый.
0: Boy next door.
1: Без него теперь никак.
0: Fisting.
3: Anal.
1: Просто так.
0: Stick your finger in my ass.
4: Fucking slaves.

Мне кажется, что если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают. Будут говорить структуры НАТО.

0: This thing.
1: Я покажу, как
2: swallow.
1: Я превращаю выходцев из надо. Хочешь, не хочешь, но ты пройдешь
2: во...

0: Я обучаю
1: Full Dungeon.
0: Трахаться страху придется пройти мой
1: Gay website.
0: Не спрячутся от нас. Я ЛГБТ. Инструктор из НАТО. Я обучаю
1: Full Dungeon.

пиздили бы семена. Через пять минут он шахте, как Данди Мэггит. Для решения проблемы не требуется Ван Дорком. Если ты не мастер, это слабая позиция. Вы на позиции. Если пистолет у меня амуниция. Уникальный путь. Нам не шапотна звезда, она тебя. Все твои хуета мои. Амейзинг. Майсу.

0: солдат. Next door.
1: Сегодня.
2: Gang enough.
1: Весь красивый, бляха.
2: Six hot mode.
1: Девчонки увидав его.
0: Bad cock.
1: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
0: You anal. D.
1: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
1: Пору встретиться.
0: It's bondage.
1: Шовшка будет.

0: fucking slaves.
1: Billy, stop shooting that, no soldier.
2: Stick finger in my ass.
3: Full master fan.
4: Oh shit, I'm sorry.
1: Загреется он жгучим от любимой.
5: Ass we can.
1: Чеканить по плацу.
2: Just lube it up.
1: Бойцу, если льется.
6: The semen arsonist.

0: Окей, веб-сайт.
1: Приготовились, ем! Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз
0: Dungeon.
1: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй. Повторяю. Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно. Потому что сегодня вечером впервые, где-то примерно в 10:30, впервые за всю историю этой
0: Dungeon.
1: С неба начнется мужицкий
0: Coming.
1: Приготовились? С неба
0: Coming.
1: Мужики. Аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй. И я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
0: Coming.
1: Мужики. Аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики.
0: Coming.
1: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
0: Coming.
1: Мужики. Аллилуйя,
0: this is
1: мужиков. Hey, hey,
0: this is
1: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй.
2: Мужиков, аллилуйя! Рады все одинокие женщины, аллилуйя! Каждой женщине по мужику, аллилуйя!
0: Deep Dark Fantasies.

0: Вкусно, сочно, мне ее в Трюэйно. Захотелось срочно, завожу разговор. Узнаю про... Какой наполнитель использовать? Ты мне отвечаешь.
1: Это твой конвертер.

0: от мысли об этой Orny. Оболочке твердеют мои
1: Real man.
0: Сосочки, мне хоть бы на миг попасть в этот фильм, зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
1: Real

люди всегда готовы дать свою то этому нужно. Так случилось со мной, так случилось с тобой. Будь терпимее к нему.